0: regista. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, no, mica peraltro.
1: Vuoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
2: Già, так что ты там насчет юга говорил?
3: Да что, а что говорил? Что говорил, то и сделал.
2: Да на, не забудь Фитьке позвонить. Фитьке. Я звонил, кстати, ему несколько раз.
3: Насчет этой штуки ты...
2: Ну, он, наверное, пошел. Это, ему часы там что-то надо.
3: А, насчет часов.
2: Ассистент. Слушай, ты когда ты отлетаешь?
3: В общем, короче, завтра у меня рейс в 9:20. Утром вы, конечно, проводить меня фиг сможете.
2: Естественно. А с работы?
3: Помахали бы так, возле трапа.
2: С
3: цветами.
2: С работы.
3: Куда ты едешь? В Сочи. Сочи, конечно. Отдал, хоть от насморка излечу.